0: 我爱跟着神牛的背叛的不停地被树立开除。
1: 明白吗？我爱跟着神牛的背叛的不停地被树立开除。
0: Кушай да да бо шата снегай свет со сури кош.
1: Кушай да да бо шата снегай свет со сури кош.
0: На Mortal Kombat Earth по пан рептайл мечт под бэт гон на пит и гамма вой. Когда же нужно ведь бэта пудинг и вижу ты кату. Гамма
1: вой. Когда же нужно ведь бэта пудинг и вижу ты кату.
0: Окей, давай мы в акселерируем.
2: Ой, ой, ой.